0: Radio.
1: This is EU Radio.
2: Отпустила небо, снова отодвинулась дальше мысль.